0: нөгөн хүн гүдэ хийх нэвэрлэх юм чинь мэдрэлийн юм чинь мэдрэлийн юу тагаам экземпл ага цаарам класс амрихтай иммаунани мэдрэлийн юу тагаам гот наа юу хтой цам имхлуунан миннуунан хам хоптинан хэминитү инсивитайнан хэмини нахын рэктагалахт анай пагни нахын рэсэлп илани нахын рэсэлп тавны хан экземпл лаксук ис хан гутахо анай аврани кит тотин аясин хани цан хани имахлуунт имин рэтин лаксук пилта эхуамасиллерэан анхоюсник анхоттаксуки исхэхнэпутасхлуки писсуммемтки литнавэа катахкатаарлу анутлараапут асхтарлуп литнавэми литнавэстичу нисналуку писсклук таммай тамаакут исх ахкутун сиуклэртун ихнаамтай тухасхлуни ангэшка анутлараапут анутхохлуктой ит пинахклинаапут маннахани иутерпут иусмти анруу тауна таппикумта исхтойцатината бичклик итакхо икутханихнаапут накин цайхтамрит утаахканрикхтахо накинниит таатмит канруу хонкутахо каяхнислаа нимхи таматум тайшкамк утаафкнаат кэшу англишкат нитугнарикун нитугнарилхкат утаафкнаат
1: Today's KCUK Chupik word of the day waqa wi chisallainaq ayuluk aw apalak atakaqa ernerum anereyara waniha tamalkuh pchi watin biluchi pizza qanri tamken I'm sorry pizza qanri tamken I'm sorry pizza qanri tamken pizza qanri tamken Kuyana nichun luchi asir charao takluki ilachi.
2: Good morning, Chubak. Napareyami, Ayarmini, Tuxpermani, Asajarmini, Kagani, Sunich, Nilrani, Unok Tam Tamas Kuchi Durology. Ханах пакка пкиетнгоо чау ян таслиман малогти тицакчуине каарвелнгэн Monday October 5 2026 Тоосоо чупик валюхчи Rearing children positively Чупик word битсакэн гэдамгэн I'm sorry Битсакэн гэдамгэн Pitsakan Redamkin. I'm sorry. Okay, good morning, Chabakmini. Kiske listeners. Tawasu. Wait. When I say wrong, I guess I don't necessarily latch from the up Malritchanon. Chivakshmung. Now, Yukon Delta Coast. Хэнх пакамерлэх палкулуни ивэртикниуклукорлуку чали канигалуни уннокуми порлитга 40 дава титняно киннагарлимун 550 miles per hour атак пакамерлэх таарлуни атакуми таваалуамерлэх палунгулуни порлиха 30 маватини ано киннагарлимун 550 miles per hour ай биратмил амерлэх палкулуни порлит 30 дава титняно киннагарлимун 10 to 20 miles per hour I be read mata goni amirlachtaxani, Puxitha, 20 yards, 30 hours, and Okishnega climbing 5 to 50 miles per hour. There was Lucas Cookim Delta Coast. Chenachbac agachtaachlwni I bhiraachtaalwni unnogami bwchlid gha ffordi dawa dydni anu gillnig aglim gan y clymig 20-50 miles per hour chaiw ga gamill 30 miles per hour a da chobac la mi galach balgwlwni daichtaachlwni unnogu gallan gingogun bwchlid gha 20-30 dawa dydni anu gillnig aglim gan y clymig 20-20 miles per hour I be at me, a gachtig daachlwni, bwchli 30 mawa dini, anu gillnig aglim gan y clymig 20-25 miles per hour. I be at yma da goni am y galach balgwlwni, bwchli 30 dawa dini, anu gillnig aglim gan y 20-20 miles per hour. Marine forecast symptni, eitlan straight to Dow Point. Chynach bach, wait, small craft advice in effect from this evening through late tonight. Chanachbag niga climbing 20 knots, kayak at 4 feet. Ada chobag niga climbing 25 knots, kayak at 5 feet. Ibegatimi niga climbing 25 knots, kayak at 6 feet. Ibegatim sada goni niga climbing 25 knots, kayak at 5 feet. Kaskukim Delta Natal Street. Smallcraft Advice Tuesday. Chanachbag niga climbing 20 knots, kayak at 4 feet. Adagchbag niga climbing gana climbing 20 knots, kayak at 4 feet. Ibegatimi niga climbing gana climbing 25 knots, kayak at 5 feet. Ibegatim sada goni niga climbing 20 knots, kayak at 4 feet. Dow Point to Gwichbuck Pass. Small craft advice in effect from this evening through late tonight. Chanachbuck Nigakshiming 15 knots, kayak at 3 feet. Adagbuck. I be at Mishu Jelly Nigakshiming 25 knots, kayak at 6 feet. I be at Mshada Goni Nigakshiming 20 knots, kayak at 5 feet. Northwestern Nunavak Island. Small craft advice tonight and Tuesday. Chanachbuck niga climbing 20 knots, kayak at 7 feet. Adagbuck niga climbing 25 knots, kayak at 8 feet. Ibegatimi niga climbing 25 knots, kayak at 8 feet. Ibegatim sada goni niga climbing 20 knots, kayak at 7 feet.